Yo sé que se echan mal, malo se echan muy vibe. Gang bang vibe vibe. Я без всех узнай. Твои баллады. Ого, я твердый хайп. 10 годин на твердый хайп.